поднялся быстрый кречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить.

Желато, шоколада, шоколадное мороженое сейчас не особо в трендах, в отличие от дофаминового какао. Есть такое. Тасени Хандры говорят прям спасение. Рецепт его прост. Размять половину банана, добавить кружку горячего молока и две ложки какао. Все это недолго проварить и пить горячего. Пробуем, по желанию. Здесь, на Retro FM, ждем скорого музыкального появления команды Joy и Леонида Агутина в столице. 3 часа, практически 20 минут.

Как только Константин Никольский допоет, к нам на Ретро ФМ потянется Рики Мартин. Точно потянется, а не как было с Грузией летом, где за день до выступления Рики отменил концерт. Деньги, конечно, закупленные билеты были возвращены, но, как говорится, осадочек остался. В столице 3 часа 35 минут. Никуда не разбегайтесь.

Относительно недолго, немного, что ли, осталось времени до подобных разъездов в этом году. Все, конечно, зависит от погоды, но так вроде ближе к ноябрю закроется самокатный сезон, самокатный прокат. Некоторые, наверное, ждут, не дождутся подобного. Столица 3 часа 49, уже скажу, минут. На Ретро-ФМ до финала этого часа успеет отметиться Рики Поври и Джо Дассен.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Не так давно один из Bad Boys Blue был решительно настроен переехать в российскую глубинку. Весной прошлого года были подобные новости, но, похоже, нет, или все согласно выражению обещанного 3 года. В столице 4 часа 20 минут. Далее ждем, явно не 3 года, где мы слушаем на Retro FM песню из 12 столов.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: В некоторых случаях специалисты не требуются, не помогут, все как бы решает самолечение. Хоть и говорят иначе, но вполне отоспаться, выспаться после насыщенной трудовой недели можем и самостоятельно, без лишних советов. Так понятно, что делать, пока выходное время позволяет. Отдыхаем в целом, пока отдыхается, расслабляемся. Ждем скорого музыкального появления на RetroFM. Phoebe Cates и Андрей Держаль. Столица 4 часа 35 минут.
1: Реклама. Слушайте RetroFM Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро FM Rock Set уже заканчивает свое бодрое выступление. Дабы до финала этого часа мы еще успели услышаться, музыкально пересечься с командой «Синяя птица». Ожидаем ребят в столице 4 часа, практически 49. Всем доброго, бодрого утра, не скучного.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Еще прям хат, еще горячи, явно не остыли. Актуальные общие астрологические суждения для нас. Сейчас они попались на глаза в канале Макси, Ретро-ФМ. Думаю, дай-ка озвучу. Согласно этим астропрогнозам, это субботнее утро начнется мягко и бодро. Вот после полудня захочется движения и ясности. Вторая половина дня потребует быстрых решений. Что делать с этой информацией? Ну уж сами разберетесь. Звезды сказали, я пересказал. Зовут меня Дмитрий Майоров. А те, кто музыкально, впереди на Ретро-ФМ Лайнел Ричи и Кармен. Столицы 5 часов 20 минут. Всем не скучно, отдыха.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

История местами удивительна. Видел сейчас факт, что самураи были официально упразднены в 1867 году. Первый факт был придуман в 1843, а Авраам Линкольн был жив до 1865 года. И как бы существовало 22-летнее окно, в течение которого самураи как бы могли отправить факс Линкольну. Так, возвращаемся к актуальному времени. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Аква.

Синоптики говорят, не январь будущего года, а февраль станет аномально теплым. В центральной России и южных регионах в целом будет аномально теплая влажная зима в большинстве регионов. Если мы будем достаточно или нет увлажнены на этой осенью, зима в любом случае добавит влажности. Что делать с этой информацией, как готовиться к этим событиям, даже не знаю. Пока давайте не отвлекаемся, отдыхаем, делаем это вместе и в лучшей музыкальной компании Retro FM. В столице 5 часов 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если бы Тони Эспозито в свое время отвечал за некоторые ключевые фразы в некоторых мультсериалах, например, как «Сейлор Мун», то вместо «Лунная призма, дай мне силы» вполне вот могла бы пойти «Калимба да Луна», да, придумав и всякое. Ну, а если серьезно, всем не скучного отдыха. Ретро FM — это Bad Boys Blue и Джей Лона. Ближайшая в столице 6 часов 19 минут.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Если что, это как-то недостаточно олрайт, недостаточно в порядке, как вариант, можно сделать какао-брейк. В интернетах советуют избавиться от стресса и осенней хандры, ну или просто плохого настроения, при помощи дофаминового какао. Необходимо размять половину банана, добавить кружку горячего молока и две ложки какао. Все это недолго проварить, пить горячим. По желанию, проверяем рецепт. Ну а здесь на RetroFM ждем Рики и Повари и команду Санкт-Петербург. В Москве 6 часов 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря. За 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
2: Реклама.
7: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 9 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
9: 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: RetroFM.

С этой мелодии, с этой истории в целом стартовала история Blue System. С ней новый проект Дитера Воллена дебютировал, заявил о себе. И если смотреть на некоторые факты, Дитер более ответственно подходит к музыке, чем, например, к выбору названия для коллектива. Он был придуман спонтанно. Дитер поймал, что ли, подсказку глазами, увидел на заклепках своих джинсов такое вот название, и в итоге появилась команда Blue System. Хотя, может быть, он думал наперед, и это выйдет как уже готовый фирменный мерч команды. Ну, всякое может быть, хитер Дитер Воллен. В столице 6 часов 49 минут на Ретро FM. Скоро услышим Майкла Джексона.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

mundo se ve que muere. Suis mes pas, je te séduirai.

0: мастера многоголосия, три брата, что ли, музыкальных акробата, Bee Gees на Retro FM. Как-то им была посвящена программа You в подкастах на retrofm.ru. Как обычно, можно найти выпуск. Сегодня, в эту субботу, с 13 до 14 по Москве, героем, точнее, героиней программы You с Юрием Гурьяновым станет Уитни Хьюстон. Не пропустите. Ну, а в самые ближайшие минуты встречайте в эфире Таниту Тиракам и Данка. Столица, 7 часов 21 минута.
1: Дорогие гости
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
5: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: в некоторых случаях говорится «не знал и забыла», но история не про это, а про то, что у подростка в Польше обнаружили редчайшую способность. Он еще примерно никто, как говорится, там 0,1% среди всех людей в мире, обладает сверхавтобиографической памятью. Он может в мельчайших подробностях вспомнить все, что было с ним, может описать в подробностях практически любой день своей жизни. В таком случае, наверное, лучше совсем не косячить, а то, как у нас бывает, раз, и вспомнится всякие промахи, уснуть не дают. А в его случае они и не забываются. Такое бывает. В столице 7 часов 36 минут. Кто куда, Сандра и ATB приближаются к нам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

сначала шаг вперед, а там уже повороты налево, направо пойдут. Двигайся в сторону дома. Просто мне уже пора выдвигаться. Вставляю вас на Ретро FM в компании Андрея Мареева. Встречайте его ровно в 8 по Москве, сразу после Рика Эсли. Все, услышимся. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем не скучного отдыха.

0: Вот так вот всю ночь летаешь, летаешь, потом хлоп и будильник. Но эта история большей частью подходит для будней дней, а вернее субботнее утро, оно с этим чаще всего не связано. Правда же, друзья? Ну, у вас ведь не так было? Группа «Браво» на Retro FM в 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Вам желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали, давайте прогнозировать. 26 сентября на календаре суббота. Утро начнется мягко и бодро, а вот вторая половина дня потребует быстрых решений. Не расслабишься. Овны, сегодня честность с самим собой – лучший компас. Она убережет от ошибок и последующих лишних сожалений. Тельцы, внутренние трансформации поначалу будут почти незаметны, но в итоге окажут ощутимое влияние на жизнь. Близнецы, есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сбавьте темп, не торопитесь с выводами. Раки, интуиция сегодня будет на пике, но и чувства могут зашкаливать, поэтому повремените с важными решениями. Львы, и ваши, и чужие суждения могут быть слишком категоричными. Это важно принимать во внимание. Девы, следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию из-за неправильно понятых слов. Весы, день идеален для шага вперед. Главное – мыслить реалистично. Скорпионы, во второй половине дня добавьте активности, чтобы сбросить напряжение. Стрельцы, сочетание мечтательности и порыва действовать сделают этот день удачным. Козероги, не навязывайте близким свое мнение. Водолеи, вы легко сможете найти баланс между своими интересами и пожеланиями собеседника. Рыбы, в денежных вопросах вам стоит избегать импульсивных решений и туманных схем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И вне зависимости от того, что у нас на календаре у нас уже практически середина осени, и погода соответствующая местами, настроение, звучащее и передающееся музыкой ретро-ФМ, не меняется. Постоянно в плюсе, постоянно в тонусе. Друзья, по-другому быть не может, когда звучат такие песни. Рики и Повери на ретро-ФМ, 8.20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже сегодня в 13 часов.
2: Программа «Ю» на ретро-ФМ.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Реклама.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... батарейка.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Я занят, позвоните позже», как бы говорит Алена лирическому герою, и имеет право, потому что день выходной, куда хотела, туда и поехала.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама.
1: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот знаете, друзья, сказали, утро будет бодрым, значит, делаем. Сисикечная Ретро FM, 8 часов и 35 минут. Скоро дуэт Me and My, Юрий Антонов, Кулио Иглесиас на Ретро FM. Музыка совершенно разная, но, согласитесь, одинаково любимая, одинаково наполняющая наши юные сердца.

0: Все продолжается, друзья, и жизнь, и любовь, и, кстати говоря, многие проблемы, которые сопутствуют и жизни, и любви, никуда не деваются, но этим и не скажу, что хороша жизнь, но это неотъемлемые ее качества и свойства. Дуэт Me and My на Retro FM, 8 часов почти 50 минут, весьма жизненно. Дальше Сандра и веселые ребята.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: И безо всяких вариантов. Люби и точка. Да, друзья, думай колдуны на Ретро FM 906. Доброго всем утра.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня это 26 сентября, суббота. Утро начнется мягко и бодро, а вот вторая половина дня потребует быстрых решений. Овны. Сегодня честность с самим собой – лучший компас. Она убережет от ошибок и последующих лишних сожалений. Тельцы. Внутренние трансформации поначалу будут почти незаметны, но в итоге окажут ощутимое влияние на жизнь. Близнецы. Есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сбавьте темп и не торопитесь с выводами. Раки. Интуиция сегодня будет на пике, но и чувства могут зашкаливать, поэтому повремените с важными решениями. Львы. И ваши, и чужие суждения могут быть слишком категоричными, и это важно принимать во внимание. Девы. Следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию из-за неправильно понятых слов. Весы. День идеален для шага вперед. Главное – мыслить реалистично. Скорпионы. Во второй половине дня добавьте активности, чтобы сбросить напряжение. Стрельцы. Сочетание мечтательности и порыва действовать сделают этот день удачным. Козероги. Не навязывайте близким свое мнение. Не давите. Водолеи. Вы легко сможете найти баланс между своими интересами и пожеланиями собеседника. Ну и рыбы. В денежных вопросах вам стоит избегать импульсивных решений и туманных схем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: одной стороны, честность в отношениях, да и во всем прочем, приветствуется, но без притворства жизнь была бы не настолько многогранной, не настолько многоцветной и многозвучной, согласитесь, друзья. Есть в этом что-то такое, что заставляет жизнь играть новыми красками, если кто-то притворяется. Демис Русос на Ретро FM, 9 часов почти 20 минут, меня зовут Андрей Мореев, доброго утра, здравствуйте.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Даже утром выходного дня ободряющие, как нынче принято говорить, мотивирующие песни – это, друзья, дорогого стоит. Рикардо Фолли и его утверждение, что ты находишься на верном пути, на ретро-ФМ звучит именно в это время, то есть не ранним субботним утром. 9:30 в столице. Итак, 9:30, самое время для новостей, подоспевших к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В Центробанке заявили о планах устранить практику выдачи потребкредита под видом рассрочки. Регулятор намерен запретить такие недобросовестные действия. Как отметил глава департамента поведенческого надзора Сергей Колганов, ведется постоянный мониторинг рынка, а когда микрофинансовая организация, банк или маркетплейс предлагает продукт рассрочки, специалисты смотрят, насколько это действительно соответствует условиям. В случае нарушений регулятор готов устанавливать ограничительные меры. Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз из Армении молочной и рыбной продукции. Ереван не предоставил подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве. От инспекционного органа республики поступали только ходатайства и гарантии, а этого недостаточно для снятия введенных ограничений. Ранее Москва из-за выявленных нарушений ограничила ввоз армянских товаров от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов, рыбной и молочной продукции. Доля бронирования зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%, при этом спрос на размещение в России сократился до 38%. Как пишет «Известия», самым популярным направлением остается Таиланд, почти треть иностранных бронирований приходится на него. На втором месте Турция, спрос на которую вырос на 80%. Также в числе востребованных направлений Вьетнам и Китай. Средняя стоимость проживания за рубежом при этом выросла до 18 тысяч рублей за одну ночь. Синоптики анонсировали возвращение теплой погоды в столичный регион. На следующей неделе столбики термометров могут зафиксировать отметки плюс 19 градусов. Как сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов, прогноз очень благоприятный. Если в последние дни в Москве и области наблюдались переменная облачность и небольшой дождь, то в выходные будет суше, а на следующей неделе дневная температура станет подниматься до плюс 19. Такой погода будет минимум до 4 октября. Социальный фонд назвал самые популярные имена в России в текущем году. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, самым популярным мужским именем у новорожденных в стране является Михаил. Чаще других имен родители также дают сыновья именам Александр и Артем. Это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, то самым популярным именем в этом году стала София. Второе и третье место по популярности у девочек заняли Анна и Ева. А замыкают топ-5 самых распространенных женских имен Мария и Василиса. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра!

0: И вопреки довольно мрачной жизненной философии от Криса Ри, друзья, я вам, во-первых, пожелаю доброго субботнего утра и всем, кто за рулем, пожелаю доброго пути. А во-вторых, сообщу, что, как всегда, по субботам в 13.00 на Ретро-ФМ выходит программа «Ю», где Юрий Гурьянов рассказывает не только музыкальные истории и ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и уникальными, редко звучащими записями ваших любимых исполнителей. И сегодня с 13 до 14 с вами Юрий Гурьянов и рассказ о творчестве Уитни Хьюстон. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
4: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мы говорим «Сиси Кетч», подразумеваем бодрость, драйв и, несомненно, хорошее, можно даже сказать, танцевальное настроение, когда слышим песни в ее исполнении. 9 часов и почти 50 минут в столице. Дальше «Битлз» и Юрий Шатунов.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Но вот песни «До темна» и «Глотки», они обычно, конечно, не тет-а-тет происходили, а в компаниях более расширенных. Ну да ладно, не будем придираться уже к подробностям. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня это 26 сентября, суббота. Утро начнется мягко и бодро, а вот вторая половина дня потребует быстрых решений. Овны. Сегодня честность с самим собой – лучший компас. Она убережет от ошибок и последующих лишних сожалений. Тельцы. Внутренние трансформации поначалу будут почти незаметны, но в итоге окажут ощутимое влияние на вашу жизнь. Близнецы. Есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сбавьте темп и не торопитесь с выводами. Раки. Интуиция сегодня будет на пике, но и чувства могут зашкаливать, поэтому повремените с важными решениями. Львы. И ваши, и чужие суждения могут быть слишком категоричными, и это важно принимать во внимание. Девы, следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию из-за неправильно понятых слов. Весы, день идеален для шага вперед. Главное – мыслить реалистично. Скорпионы, во второй половине дня добавьте активности, чтобы сбросить напряжение. Стрельцы, сочетание мечтательности и порыва действовать сделают этот день удачным. Козероги, не навязывайте близким свое мнение. Водолей. Вы легко сможете найти баланс между своими интересами и пожеланиями собеседника. Ну и рыбы. В денежных вопросах вам стоит избегать импульсивных решений и туманных схем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: ведут меня они.
1: Но вот сейчас в тени стоять как-то не очень хочется, наоборот, есть желание вылезти на солнышко, косточки погреть, насладиться хорошей погодой. Юрий Антонов на Retro FM, конечно же, совсем не о погоде в 10 часов и 20 минут. Совсем скоро услышим Криса Кельми и Кмаро.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: с Максимом Ковалевским
2: на Ретро-ФМ.
4: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Утреннее шоу. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Первая смена.
5: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
7: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 600 156 837.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
8: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
9: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
17: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
18: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
20: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
21: 12+.
22: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Есть такое мнение, что все встречи, которые в нашей жизни происходят, не случайны, поэтому каждая встреча — это повод задуматься, как минимум, а потом хорошо выспаться. Десять тридцать в столице. Самое время новости послушать. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом Минцифры предупредили операторы «Большой четверки». Как пишет «Коммерсант», договоры на маркировку уже заключили больше 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с сентября прошлого года маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. Как заявили ТАСС в ведомстве, динамика обусловлена влиянием спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок, от трат на топливо и оплату труда экипажей до расходов на хранение и транспортировку. Ранее «Коммерсант» писал, что оптовая стоимость минтая выросла более чем на 2% за неделю, на 10% за месяц и на 59% в годовом выражении. В НАСА началась финальная оценка готовности миссии «Крю-13» к предстоящему полету на МКС. Запуск корабля «Крю Dragon» планируется осуществить 1 октября в 18:10 по московскому времени. Примерно 9 часов спустя должна состояться стыковка с МКС. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт канадского агентства Джош Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Он полетит на американском корабле по программе перекрестных полетов. Синоптики спрогнозировали теплый октябрь. В европейской части России температура в следующем месяце ожидается на 2-4 градуса выше нормы, а дефицит осадков составит 30-40%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Сишковец. Что касается ближайших дней, то в столичном регионе распогодится. В эти выходные днем будет 16-18 градусов, но завтра местами возможен небольшой дождь. Бренды из 24 регионов станут участниками 7-й Московской недели моды. Она стартует сегодня в Манеже и соберет талантливых дизайнеров из разных уголков России еще больше десятка государств. В течение 6 дней пройдет почти 100 показов. Гостей также ждут лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов. На подиуме, в шоуруме и маркете свои коллекции презентуют больше 350 дизайнеров. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: Ну, если проще и короче, то давай расстанемся друзьями. Ну, или просто расстанемся, если вариантов нет. Джо Кокер на Ретро FM в 10.35. Дальше не расставание, а встречи. Дженнифер Пейдж, Сергей Минаев и Eruption.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 20 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 9 дней. Самые легкие деньги на Ретро FM Ростов-на-Дону. Уже скоро.
4: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
1: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
7: Застройщик ПО «СК-10 номер 12». Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Добавим немного романтики в плавное течение этого субботнего утра. Дженнифер Пейдж на Ретро FM. 10 часов и почти 50 минут. Совсем скоро услышим Bad Boys Blue и ансамбль «Синяя птица». Впереди у нас огромнейшее количество ваших любимых песен, друзья. Будьте рядом и услышьте, если не все, то многое. Ну, надо же иногда хотя бы куда-то отлучаться, я все понимаю. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
2: Ретро-ФМ.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Возвышенная романтическая мечтательность. Именно так можно охарактеризовать чувство, которое наверняка возникает хотя бы на долю секунды у каждого, кто услышал эту песню группы Bee Gees на Retro FM. Она звучит в 11 часов и почти 20 минут. Доброго всем пока что еще утра, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что в ближайшие минуты здесь на Retro FM услышим Лайонела Ричи, Рики Повери и группу «Неприкасаемые».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже сегодня в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... «Батарейка».
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Святый символ жизни – любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Алло, теща, привет. Как кто?
11: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
12: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.

0: Вот и поговорили. Самое главное это ведь что? Встретиться с человеком и что-нибудь хорошее ему рассказать или услышать. Лайонел Ричи на Ретро FM в 11:35.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: и ни для кого, конечно же, не тайна и не секрет, друзья, что каждое воскресенье в 13:00 в эфире Ретро-ФМ начинается шоу «Игра. Дорогие гости». Максим Ковалевский здесь встречает знаменитости и задает им неожиданные, порой каверзные, а иногда и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать, причем приличную сумму. И уже завтра в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Так что, друзья, не пропустите. Включайте Ретро-ФМ ровно в 13:00, а можете и раньше. Все равно скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru. Не забывайте.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+.
13: Ретро.

0: и чудовищами. Сослуживцы уверены, что герой сошел с ума, но потом он встречает девушку из своих воспоминаний и понимает, что, возможно, все это действительно было. В фильме также сыграли Ирина Старшенбаум и Алексей Серебряков. В Музее Москвы проходит 7-й смотр молодого современного искусства. В этом году работы представили 64 дизайнера, 48 независимых художника, 11 авторов цифрового искусства и 29 галерей. Впервые здесь отдельная секция современного ювелирного искусства. Регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Специальный проект посвящен северному свету и его разным состояниям – от полярной ночи и первого солнца до белых ночей. В театре Гоголя сегодня спектакль «Герой нашего времени». Антон Яковлев называет свою работу драматическим путешествием по страницам романа. Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. В итоге он оказывается в ловушке на стыке двух реальностей и переносится в сердце классического романа Лермонтова, где его все воспринимают как Печорина. Поэт проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит путь героя нашего времени. Начало спектакля в 7 вечера. Парк «Ходынское поле» станет сегодня площадкой фестиваля «Хоккей» длиною 80 лет. Он посвящен юбилею одного из самых популярных видов спорта в России, программе «Встреча с легендами хоккея», автограф-сессии, спортивной активности, музей под открытым небом и музыкальные выступления. Пространство фестиваля разделено на 3 тематические зоны – прошлое, настоящее и будущее. Гостей также ждут мастер-классы от Центра подготовки хоккеистов, квесты, розыгрыши и кино. Вход свободный. Ну а в ТЦ «Ханой Москва» в эти выходные праздник середины осени или праздник полной луны. Это один из главных традиционных праздников Вьетнама. Площадка превратится во вьетнамский квартал с выступлениями, играми, драконами, барабанами и танцами. Для детей подготовлена бесплатная улица детства, а на главной сцене запланированы выступления коллективов из России и Вьетнама, в том числе школы вьетнамских боевых искусств, дефиле и викторина. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро FM.

0: тут главное, друзья, все правильно и своевременно понять, и тогда действительно все самое хорошее, все самое приятное просто обрушится на тебя пониманием единомоментным. Группа «Браво» на Ретро FM 12.20. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго дня!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что? Где? Когда? С понедельника в 9.45 на Ретро FM. Вечеринка Ретро FM. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Суставы лечат в санатории «Лоба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнако.промо.ру.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.

0: «Жизнь моя» или «Ты приснилась мне», ну и так далее, о себе, о жизни, о том, с какой скоростью она бежит, и мы порой ее не догоняем. 12 часов 35 почти минут в столице, это «Корона» на Ретро-ФМ. Кого-то, возможно, это сподвигло на некоторое количество танцевальных движений, не возбраняется. Скоро услышим «Стинга», группа «Комбинация» и «Абру».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
1: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Станция «Морская» делит цены пополам. На проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
14: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
15: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.

0: И вот тот самый момент, когда душа развернулась, что называется, и сворачиваться пока не собирается, друзья, я очень удачно, считаю, подловлю и расскажу вам, что программа «Ю», которую вы с нетерпением ждете, начнется, как и положено ей, в 13:00. И сегодня Юр Гурьянов расскажет о творчестве легендарной певицы Уитни Хьюстон. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра утром. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. О, Лимонлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonpro.ru.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
19: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Московское время уже 13.00. Этот час выходного дня посвятим одной очень знаменитой артистке. Ретро-ФМ.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда, в программе «Ю» по субботам о музыке и талантливых людях, которых мы знаем и любим. Сегодня расскажу об одной из самых ярких звезд мировой величины, о певице, чье имя стало синонимом невероятного вокала и настоящей эмоциональной глубины. Уитни.

оснований. А еще Уитни изменила представление о том, какой может быть поп-звезда. Она была ослепительно красива, харизматична, уверенно чувствовала себя на сцене, в кино, но при этом никогда не пыталась казаться кем-то другим. В ее образе сочетались элегантность и искренность, и это делало ее по-настоящему близкой и слушателям, и зрителям. Сегодня с большим удовольствием насладимся и самыми яркими хитами певицы, включая легендарные дуэты. Конечно, вспомним, как все начиналось, и многие другие важные моменты биографии. Для начала послушаем один из самых главных и узнаваемых хитов Уитни Хьюстон, песню «I wanna dance with somebody who loves me». «Я хочу потанцевать с кем-нибудь, кто меня любит».

0: эмоциональная по звучанию и очень глубокая по содержанию. Композиция «I wanna dance with somebody who loves me» в неповторимом исполнении сегодняшней героини программы «Ю» певицы Уитни Хьюстон.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Ее по праву называли принцессой, а затем и иконой поп-музыки, и, конечно, суперзвездой. В любом случае, Уитни Хьюстон была и остается уникальной певицей. А еще, в том числе коллеги по сцене, называли ее просто «Голос». Так как же все началось? Уитни Элизабет Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в городе Нью-Арк в штате Нью-Джерси в семье известной в Америке бэк-вокалистки Сисси Хьюстон. Так получилось, что музыка окружала ее повсюду. И несмотря на то, что в раннем детстве Уитни мечтала стать учительницей или ветеринаром, музыка победила, и главными ориентирами стали ее родственники и друзья семьи, включая знаменитую Аретту Франклин, которой приходилась Уитни крестной. Кстати, тогда же в детстве Хьюстон чуть было не потеряла голос. Во время игры с братом она наткнулась на вешалку плечики и сильно повредила небо. Врачи говорили, что если бы удар пришелся чуть глубже, Уитни могла не только потерять способность петь, но и говорить. К счастью, все обошлось. Свои первые вокальные шаги она сделала, когда в 5-летнем возрасте уже пела в церковном хоре. А в 11 лет там же, под сводами баптистской церкви, она уже звучала в сольных выступлениях. И уже тогда прихожане обращали внимание на то, как звучит будущая звезда. Несмотря на тяжелые переживания, связанные с разводом родителей, в подростковом возрасте Уитни часто работала вместе с мамой на бэк-вокале. Вот одна из немногих записей того времени, где мы можем слышать небольшой сольный фрагмент голосом 14-летней Уитни, буквально пара строчек, после чего в качестве основного возвращается вокал ее мамы Сисси Хьюстон.

Композиция «Life Separates» с голосами старший и младший Хьюстон. Между прочим, уже тогда юный Уитни получал предложение от звукозаписывающих компаний. Правда, первые два контракта в начале 80-х не принесли серьезного успеха. А еще в 17-летнем возрасте Уитни начала работать фотомоделью. Это случилось после того, как на одном из выступлений ее заметил фотограф и пригласил в модельное агентство. Однако сама Хьюстон предпочла в тот момент сосредоточиться именно на музыке. По-настоящему судьбоносный и переломный момент случился в 83-м году, когда продюсер Клайв Дэвис услышал уже 19-летнюю Уитни во время выступления в ночном клубе Нью-Йорка и мгновенно понял, что перед ним будущая мировая звезда. В 84-м году вышел первый официальный сингл в дуэте с исполнителем Тедди Пендерграссом. Композиция под названием «Hold Me».

Ну и спустя год после записи этой песни, в 85-м, вышел дебютный альбом под названием «Уитни Хьюстон». Сразу три сингла с этой пластинки покорили мировые чарты. Но главной работой оказалась композиция «Saving All My Love For You», в переводе «Храню для тебя всю свою любовь».

0: Чувственная баллада, которая, между прочим, принесла Уитни Хьюстон ее первую Грэмми. Композиция «Saving All My Love For You».
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
0: А сейчас, продолжая рассказ о знаменитой певице, хочу перенестись в 90-й год. В тот момент, когда вышел очередной хит, который с новой силой обратил внимание на Уитни Хьюстон и открыл новые грани ее таланта. Речь о композиции «I'm Your Baby Tonight». Для того момента в ее карьере это была действительно необычная песня. Дело в том, что тогда Уитни в большей степени знали как королеву идеальных баллад и безупречного поп-звучания, но уже начинало нарастать недовольство огромной части слушателей. Темнокожая аудитория упрекала певицу в том, что ее музыка была слишком белой и коммерческой. И Хьюстон приняла этот вызов. Для работы над песней «I'm Your Baby Tonight» пригласили одних из главных хитмейкеров уличного стиля, продюсеров L.A. Reid и Babyface. Они смешали фанк, джазовые гармонии и жесткие уличные биты, но главным украшением, конечно, стал вокал Уитни. Здесь он звучит подчеркнуто сыро и при этом очень откровенно. Интересен и момент записи песни. Приглашенные продюсеры буквально решили устроить настоящий экзамен для певицы. Они сознательно написали песню, невероятно сложной для исполнения. Бешеный ритм, постоянные перепады высоты тона и другие сложнейшие вокальные переходы. Они как будто бы должны были заставить Уитни потрудиться. Но Хьюстон не зря звали голосом. Так вышло, что основной вокал со всеми своими тонкостями она записала с первого дубля. А вся работа в студии, с учетом записи бэк-вокала, продлилась примерно час. По воспоминаниям участников записи, Уитни в тот момент торопилась на шопинг, и все ее мысли были заняты тем, чтобы успеть до закрытия торгового центра. Вот так иногда работают гении. Вот так иногда создаются хиты. В программе «Ю» неповторимая Уитни Хьюстон и композиция «I'm Your Baby Tonight». From the

0: программе «Ю» знаменитый хит, который в свое время вернул Уитни большую часть аудитории, композиция «I'm your baby tonight».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сложно измерить то, насколько масштабный след оставила Уитни Хьюстон в мире музыки. Но одним из показателей всегда остается желание других исполнителей, от больших звезд до уличных музыкантов, обращаться к творчеству артиста или, в данном случае, артистки. Прямо сейчас предлагаю пробежаться по некоторым песням, которые были перепеты. Причем далеко мы не побежим, останемся в нашей стране. В первом случае есть небольшая предыстория. Дело в том, что небезызвестная Юлия Савичева, по ее собственным словам, решила стать певицей именно после того, как посмотрела фильм «Телохранитель» с участием Уитни Хьюстон. А спустя годы оказалась в шоу «Один в один» на Первом канале и блестяще исполнила, пожалуй, самую известную песню Хьюстон «I will always love you».

И еще одно имя, которое надо обязательно вспомнить. Еще одна Юлия. Юлия Началова. Также в одном из сезонов шоу «Один в один» перевоплотилась в Уитни Хьюстон и исполнила знаменитый хит «I have nothing».

Вот такая красота в исполнении Юлии Началовой. Потрясающая отдача. Кстати, к обеим упомянутым песням мы сегодня еще обязательно вернемся. А пока хочется прояснить еще одну интересную историю, связанную с кавером. Для этого мы обратимся к песне «Step by Step», которую исполнила вокалистка группы Eurythmics Энни Ленокс. И дело в том, что она ее не просто исполнила, именно она и является ее автором.

Дело в том, что когда Ленокс в 92-м году выпустила песню «Step by Step», она посчитала ее слишком попсовой и не стала включать в основную пластинку. Но вот что удивительно, когда через 4 года Уитни Хьюстон решила записать свою версию для саундтрека к фильму «Жена священника», Энни Ленокс лично спела бэк-вокал для записи Уитни, причем даже без указания своего имени в титрах. В программе «Ю» еще один легендарный хит «Step by Step».

0: Итак, песня написана Энни Ленокс с бэк-вокалом от нее же и совершенно гениально перепетая Уитни Хьюстон. В программе «Ю» Step by Step.
1: Реклама.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 666 837.
1: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. Напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
8: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
10: В эфире новости.
11: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
12: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ. 19.00. Билеты на сайте кассир.ру.
17: Возрастное ограничение 6+.
18: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
19: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: В продолжение рассказа об одной из величайших вокалисток в истории поп-музыки надо обязательно обратить внимание на яркие дуэты, которые Уитни украсила своим уникальным голосом. Отдельного внимания, например, заслуживает совместная работа, записанная Хьюстон в 90-м году с легендарным Стиви Вандером, который не просто спел в дуэте с Уитни, но при этом записал и спродюсировал эту композицию специально для нее. Их совместная песня называется «We Didn't Know». В переводе «Мы не знали» или «Мы не догадывались».

Кстати, Уитни Хьюстон всегда называла Стиви Уандера главным кумиром детства. Следующая история одновременно про дуэт, который не случился, но помог появиться другому и, кстати, не менее яркому. В 1998 году Уитни в сольном варианте выпустила песню под названием «If I Told You That», но позднее пришла идея записать ее в дуэте, причем не с кем-нибудь, а с самим Майклом Джексоном. Было даже записано рабочее демо, на котором сессионный вокалист пел под Джексона, подражая его фирменной манере. Но по каким-то причинам не срослось. Есть разные версии почему: несовпадение творческих взглядов, организационные моменты и даже какие-то личные обиды. Не будем спекулировать на эту тему. В конечном итоге было принято решение предложить сотрудничество другому Майклу. И он с радостью согласился. Да, это был знаменитый Джордж Майкл, который в итоге помог превратить песню под названием «If I Told You That» в такую, какой мы ее знаем.

потрясающая совместная работа Уитни Хьюстон и Джорджа Майкла. Кстати, напоминаю, что про Джорджа Майкла есть отдельный выпуск программы «Ю», который можно послушать в подкастах, на сайте и в мобильном приложении Retro FM. Ну а теперь пришло время вспомнить, пожалуй, самый известный, мелодичный и чувственный дуэт с участием Уитни. Он был записан в 2000 году вместе с одним из главных романтиков мировой поп-музыки Энрике Иглесиасом, для которого это был, кстати, первый большой дуэт. И он как-то признался, что с трудом поверил, что именно ему выпал шанс поработать с одним из величайших голосов в истории музыки. В программе «Ю» Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Композиция «Could I have this kiss forever?»

0: Легендарный романтический дуэт Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиаса «Could I Have This Kiss Forever?». Интересно, что записывали они его по отдельности в разных студиях. Уитни исполнила свою партию в германском Гамбурге, а Энрике — в Лос-Анджелесе. Позже артисты встретились, чтобы вместе сняться в клипе на эту песню.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, я упомянул не обо всех дуэтах Уитни Хьюстон. Есть как минимум один, о котором точно следует рассказать отдельно. Здесь случай особенный. В самом начале 90-х, когда Уитни находилась на самом пике своей карьеры, на сцену ворвалась молодая, амбициозная и, конечно, безмерно талантливая певица Мэрайя Кэри.

Журналисты тогда моментально противопоставили Мэрайу Уитни Хьюстон, называя их обеих королевами баллад. Одной фразы, сказанной Уитни или Мэрайей и вырванной из контекста, хватало для того, чтобы сочинять байки о вражде двух артисток. При этом многие поклонники велись на все эти раздутые истории о непримиримом соперничестве. Сторонники Уитни обвиняли Мэрайю в копировании стиля. В ответ из другого лагеря прилетало, что Хьюстон застряла в прошлом веке. В общем, страсти в фанатской среде кипели нешуточные. Надо сказать, что конкуренция между двумя звездами, конечно, была, но касалось это прежде всего битвы за позиции в музыкальных чартах. И вот в конце 90-х произошло событие, которое разрушило многие стереотипы, прежде всего среди поклонников обеих артисток, и стало огромным сюрпризом и подарком для многих слушателей и зрителей. В 98-м году Уитни Хьюстон и Мэрайа Кэри получили предложение спеть дуэтом для саундтрека к мультфильму «Принц Египта». Несмотря на некоторые волнения организаторов записи, две звезды моментально спелись, причем в прямом и переносном смысле. С самого начала работы у них нашлись общие темы для разговоров, среди которых, кстати, была та самая раздутая прессой и фанатами история о вражде. Чуть позже они вместе даже появились на вручении наград на церемонии MTV Video Music Awards. И в качестве шутки вышли на сцену в абсолютно одинаковых платьях. Ну а сама песня, записанная дуэтом, получилась потрясающе красивой балладой. То есть, по сути, она была создана в формате, в котором отлично преуспели обе певицы. В программе «Ю» прямо сейчас Уитни Хьюстон и Мэрайа Кэри с композицией, которая, кстати, получила Оскар за лучшую песню «When You Believe» — «Когда ты веришь».

0: чистая музыкальная магия. В программе «You» Уитни Хьюстон и Мэрайа Кэрри с композицией «When You Believe». Вот так одной песней, одним дуэтом, две королевы доказали, что настоящие таланты не конкурируют, а вполне могут дополнять друг друга.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казахстана. Павильон 25.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ про Уитни Хьюстон. Конечно, нужно обязательно вспомнить еще одну важную страницу биографии выдающейся певицы. Страница эта называется «Кино». И прежде чем перейти к самой культовой истории, нужно отметить, что вообще Уитни много раз появлялась в кадре, в том числе в картинах «В ожидании выдоха», «Жена священника» и музыкальной драме «Спаркл». Но, конечно, большой кинематограф начался для Уитни с картины, которая впоследствии стала абсолютной вершиной ее актерской карьеры и самым настоящим мировым культурным феноменом. Конечно, речь о легендарной мелодраме «Телохранитель» 92 года. Интересно, что именно Кевин Костнер настоял на том, чтобы в картине приняла участие Уитни Хьюстон. Сам он не только сыграл главную роль, но также выступил продюсером картины. Кевин считал, что роль должна достаться только настоящей вокалистке, а не профессиональной актрисе. Костнер даже согласился отложить съемки фильма на целый год, дожидаясь, пока Хьюстон освободится от гастролей. А еще из-за отсутствия актерского опыта она переживала, что не справится, но Костнеру удалось переубедить ее после многих телефонных разговоров, в которых он лично говорил ей, что все получится. Романтичная и драматичная история о Фрэнке Фармере, который защищал певицу Рэйчел Мэрон, стала в итоге настоящим хитом в мировом прокате. Зрители сразу полюбили картину, а со временем «Телохранитель» вообще обрел статус культового. Ну и, конечно, особую магию фильму подарила музыка. Именно здесь прозвучала легендарная «I Will Always Love You», которой мы сегодня еще обязательно вернемся. А пока вспомним другие песни, одновременно ставшие частью большого кино и самостоятельными большими хитами. Например, чувственная история «Run to You» — «Бегу к тебе».

Ну и еще одна композиция, без которой сложно представить знаменитую картину, да и саму Уитни Хьюстон, работа под названием «I have nothing». «У меня ничего нет». Прямо сейчас в программе «Ю».

0: песня, которая тоже стала частью легендарного фильма «Телохранитель» и одна из величайших вокалисток Уитни Хьюстон. Кстати, саундтрек «Телохранителю» был удостоен премии Грэмми и признан самым продаваемым в истории музыки. Он разошелся тиражом около 45 миллионов. К примеру, саундтрек к знаменитому «Титанику» в этом списке оказался только на 4-м месте с 30 миллионами копий.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня, вспоминая биографию Уитни Хьюстон, мы уже коснулись 90-х. Но если копнуть чуть глубже, то это десятилетие выдалось для певицы очень непростым. После грандиозного музыкального триумфа фильма «Телохранитель» в 92-м году для Хьюстон наступило долгое творческое затишье. Связано это было во многом и с проблемами в личной жизни. В самом центре пристального внимания прессы оказался ее разрушительный скандальный брак с исполнителем Бобби Брауном. Желтые издания безжалостно смаковали слухи о семейных драках и пагубных зависимостях Уитни Хьюстон. Тогда же начались проблемы и с ее главным достоянием. Голос певицы начал становиться менее гибким и звонким, появилась хрипотца, а на репетициях происходили неприятные ситуации. Она могла забыть слова песен или сбиться с ритма. Особенно заметным это стало во второй половине 90-х. На выступлениях Хьюстон периодически избегала высоких нот, упрощала и сокращала вокальные партии. Конечно, она не замолчала полностью. Несмотря на то, что не выходили сольные альбомы, она в том числе принимала участие в записи саундтреков для кино. Помимо песен для «Телохранителя», одним из больших синглов в 95-м году стала, например, песня «Exhale» для фильма «В ожидании выдоха».

Помимо этого, как мы сегодня уже вспоминали, в конце 90-х вышел яркий дуэт с Мэрайей Кэрри, и все же публика ждала полноценного возвращения любимой звезды. Случилось это возвращение в 98-м году с альбомом «My Love Is Your Love». Тогда Уитни, которую все знали как королеву баллад, буквально шокировала музыкальный мир совершенно новым и дерзким звучанием. Главным символом этого яркого камбэка стал суперхит под названием «It's Not Right, But It's Okay». И несмотря на то, что изначально R&B-версия песни удостоилась премии Грэмми впоследствии, но все-таки более известным и легендарным оказался ремикс дуэта Thunderpuss. Именно в этом варианте песню полюбили многие слушатели. Именно эта версия трека сегодня прозвучит в программе You.

0: Композиция «It's not right, but it's okay», в которой Уитни Хьюстон показала, что она все еще королева сцены, готовая меняться и звучать по-новому.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Уитни Хьюстон – певица, чей голос стал эталоном для нескольких поколений. Она изменила представление о том, какой может быть поп-вокалистка. Невозможно описать достижения звезды такого масштаба в цифрах, но по традиции в финале программы давайте пробежимся по некоторым из них. За свою карьеру Хьюстон выпустила 7 студийных альбомов. Кто-то может сказать, что это немного, но дело в том, что абсолютно каждый из них становился настоящим событием. При этом общее количество проданных копий ее записей превышает колоссальные 220 миллионов экземпляров по всему миру. Конечно, грандиозный успех подкреплен в том числе и признанием коллег и строгих критиков. Уитни Хьюстон была и остается одной из самых награждаемых певиц в истории. По некоторым данным, в ее копилке более 400 престижных наград. Среди них 7 статуэток Грэмми, одной из которых она была удостоена за особый вклад в музыкальную индустрию уже после того, как ее не стало. Сегодня, спустя годы после ее ухода, голос Уитни Хьюстон продолжает звучать в фильмах, сериалах, ремиксах, в каверах молодых артистов и, естественно, в эфире Ретро-ФМ. В конце этого выпуска мы услышим песню, которая просто не могла не прозвучать сегодня. Главный шедевр, главная визитная карточка Хьюстон. Справедливости ради нужно вспомнить, что Уитни была не единственной исполнительницей этого грандиозного хита. Все уже догадались, какого. Да, это композиция «I Will Always Love You». И впервые, в 1974 году, она прозвучала голосом ее автора, известной кантри-певицы Долли Партон.

Однако именно Уитни Хьюстон в 92-м году подарила песне новую жизнь. Рискну предположить, что вечную жизнь. Именно эта версия, эта мощь, эта пронзительность навсегда отпечаталась в сердцах сотен миллионов людей по всему миру. Через неделю снова соберемся, чтобы вспомнить о ком-нибудь талантливом. Не забудьте, программа «Ю» в следующую субботу в 13:00. Ну а подкасты со всеми выпусками можно найти и переслушать на сайте или в мобильном приложении RetroFM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

А еще всем филичита, друзья. Всем классного субботнего, выходного и солнечного настроения, которое сегодня по-особенному прекрасно, потому что за окном у нас шикарная погода. Ну, по крайней мере, в Москве. И сейчас это и без того приподнятое настроение станет еще лучше. Ведь впереди 60 минут доброго и приятного, уютного общения, которое будет выражаться в ваших приветах и поздравлениях. Их, напомню, вы можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои послания. Также на сайте RedTrack.

0: Touch by Touch. Ну что ж, давайте прикоснемся к прекрасному, а именно к вашим сообщениям. С днем рождения, дорогой наш Евгений Евгеньевич. Здоровья и позитива. Любим. Сын Александр, невестка Светлана, внучка Катерина, супруга Галина и внучатый зять Игорь. Все это нам прислали для вас. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Большой привет с берегов Абхазии. Всем вам, особенно сестре Сухаревой Ларисе из республики Коми. Она большой молодец, что смогла присоединиться к нашему отдыху, написал Олег Сухарев. В Абхазии сейчас хорошо. В Абхазии вообще всегда хорошо. Обожаю Абхазию. Дорогой Ретро-ФМ, передайте привет в СНТ Лесок, моей любимой маме Нине, сестренке Адуське и соседу Тахиру. Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, настоящей чистой любви, какую я недавно обрела. Дочь, сестра и соседка Агата подписались. Далее Маринка шлет большой привет из Краснодарского края. Хорошего настроения под любимые хиты, позитивной субботы. Всем желаю, все взаимно, Маринка. Привет, Новосибирск. Дочери Софии и мужа Константинова. Погодка шепчет. Мы отдыхаем после баньки. Ребрышки в духовке. Рыбка на решетке. Райское наслаждение. Оксана написала. Оксана, спасибо. Спасибо вам за слюни, которые потекли у меня изо рта. Приятного вам аппетита и классного отдыха.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: Silent Circle, Stop the Rain in the Night. Мы, в свою очередь, останавливаться не планируем. Наоборот, у нас все только начинается и продолжается. Филичта, и я с удовольствием, друзья, продолжаю зачитывать ваши послания. Ретро-ФМ, привет, любимое радио. Передайте привет нашим детям Антону и Лере. Они живут в Кемерово, мы их сильно любим и скучаем. А мы сегодня закрыли дачный сезон. Вывезли инструменты, закрыли дачу и сделали еще много полезных дел. Сейчас отдыхаем, жарим рыбу на мангале. Лилия, Алексей из Кузбасса. Волгоград. Поздравляю дедушку Сережу с 60-летием, прабабушку Тоню с 90-летием. Будьте здоровы, люблю вас, внучка Софочка из Волгограда. Любимая Ретро-ФМ, передаем привет дорогой Ирине Борисовне Завьяловой, Ксюше Глисевич. Мы мчим к вам в резиденцию. Ни одна пробка нам не помешает свидеться в этот солнечный субботний день. Безгранично вас любим, целуем и обнимаем. До скорой встречи, семья Васильченко. Далее коллектив нарядчиков и инженеров Восточного трамвайного депо города Краснодара желает нашему водителю, цитирую, желает водителю Цветкову Сергею Александровичу успехов и крепкого-крепкого здоровья. Доброго солнечного денечка. Передайте, пожалуйста, моему любимому Антошке Денисову большущий привет. Он сегодня первый день в отпуске. На даче готовит плов. Ждем друзей. Тоже это самый лучший. Супруга Аня Золкина из Нахабино. Да что ж вы со мной делаете, друзья? Я же еще даже не обедал сегодня. А у вас тут то плов, то рыба.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Седая ночь в разгар прекрасного солнечного дня. Феличита на Ретро FM в самом разгаре. Парочку сообщений ваших прямо сейчас озвучу. Добрый день. В понедельник рано утром мы едем выступать в город Тобольск. А сегодня была генеральная репетиция. Всем участникам вокальной группы «Вдохновение» привет и удачного выступления. Село Шорохово, Тюменская область, подписью Ольга. Классно вам выступить, вокальная группа «Вдохновение». Хотя с таким названием, я думаю, вас ждет только победа. Это без сомнений. Поздравляю Макса с долгожданным отпуском. Туси 3 недели в Тае. Со мной, конечно. Подпись Анна. Туси, Макс с Анной. Продолжим и мы тусить через пару минут. Феличита, Ретро FM, Тимур Соколов. Всем привет.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Утреннее шоу. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 600 156 837.
6: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
10: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Святый символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Ретро-ФМ.

Это Магирайли, Moonlight Shadow называется музыкальное творение. Вот что-то есть в этой песне, что-то приятное, при этом необъяснимое. Теперь к еще более приятному ваше сообщение. Фильчита продолжается. 14.28 в Москве. Добрый день, Ретро ФМ. Передайте привет моему мужу, любимому. Он сейчас вернулся с рыбалки. Его зовут Сергей, от Ксюши из Севастополя. Привет передали. Расскажите, что поймали. Каков улов, хотелось бы знать. Каков результат? Привет из далекой Молдовы всем хорошим людям, живущим в этой прекрасной стране. Здоровья и процветания. Особенный привет крестному отцу, дочери Валерию, живущему в Санкт-Петербурге, сестренке Марсе из Геленджика и моим племяшкам Еве и Мирославе, написала Анна. Поздравляем доброго, любимого мужа, папу, дядю, друга Владимира Аркадьевича Дряхлова с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями семья, друзья, племянники и весь город Тюмень. Вот прям весь, да чего там весь город Тюмень. Вся страна вас поздравляет, Владимир Аркадьевич. Да, моими устами на Ретро-ФМ. Бельзина Арина передает большой привет любимому папе Юре из Подольска. Далее, здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Добрый день, Тимур. У меня все хорошо, я выздоровела. Прекрасно. Желаю вам, Тимур, счастья, крепкого здоровья, мира, добра, любви большой. Всем вашим коллегам отличных выходных. Передаю привет своим друзьям и соседям. Город Кузнецк, Пензенской области. Анна, электроугли. Анна, я искренне и честно рад, что у вас все хорошо. И вы снова с нами. И спасибо вам за приятные слова. Всего того, что вы нажелали нам, я желаю вам в тройном размере.

0: Всем Настям привет, не только от Юрия Антонова, но и от меня. А еще огромный привет авиагент Денисова 2 Ясногорск. Девчонки, осталось чуть-чуть и выходные. Марина подписалась. Добрый день, любимое радио. Передайте привет моим девчонкам Кристине, Наташе и Сашеньке, мальчишкам Максиму, Степе и Мирону, а еще другу Василию. Мы все дружно на даче. Сейчас будем жарить шашлык и париться в бане. Да-да-да, мы знаем. Всем удачной субботы. Лариса из Дивногорска. Хорошего вам... Пара, Лариса и компания. И приятного аппетита.
1: Реклама.
2: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 9 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
2: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
6: Застройщик ПО «СК-10 номер 12». Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Станция «Морская» делит цены пополам. На проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ.

0: В нашем материальном мире есть что-то прекрасное, и это прекрасное называется «Феличита», друзья. СМСки, да, прямо сейчас, которые вы присылаете на номер 5533. Владимир из Оренбурга поздравляет свою супругу Марину с днем свадьбы. Далее, поздравляем нашего дорогого дружочка Гордеева Дамира с днем рождения. Твои Лиля и Артур из Владивостока. Добрый день! Хочу поздравить семью Мырцевых из города Северодвинска с золотым 50-летним юбилеем совместной жизни. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, всегда богатого урожая на даче. Отдельный привет летит любимой мамочке Буровой Наталье Владимировне, которая сейчас проводит последние теплые осенние дни на даче. Мамочка, мы очень тебя любим. Подпись Роман Буров, город Северодвинск. Присоединяюсь к поздравлениям. Шикарное послание. Всем добрейший солнечный денек. Отмечаем день рождения любимой тещи, мамы и бабушки Тамары. Желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия, всего самого-самого замечательного. Мы тебя любим, Игорь, Ирина и Юлечка. Уверен, что сообщение прислал Игорь. Ретро-ФМ, здравствуйте. Вы настоящая машина времени. Включил и сразу попадаешь в ту самую атмосферу, где все было чуточку проще. А песни цепляли с первой ноты. Желаю, чтобы ваши волны ловились везде, а плейлист никогда не заканчивался. Передаю горячий привет мамуле Оксане и бабуле Татьяне. Пусть любимые ретро-хиты поднимают им настроение каждый день. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Ну, звучит как тост, друзья. Предлагаю поднять чашку ароматного кофе за нас и за вас.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Ну, давайте про день рождения. Привет и поздравления с юбилеем 45-летием Десяткова Константина. Желаем крепкого здоровья, удачи во всем, отличного настроения. Поселок Марфино, Мытищинский район, Московская область. Подпись родителей, брат Дмитрий и все друзья. И еще, сегодня день рождения города Краснодара. Поздравляю всех жителей, желаю счастья и здоровья. Юлия написала с Краснодара. Краснодар! С праздником!
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM. 12+.

Savage Garden, To the Moon and Back. Друзья, сообщений очень много, а времени мало, поэтому не огорчайтесь, если вдруг ваше сообщение не прозвучало. Добрый вечер, Retro FM. Привет моим любимым мужчинам, сыну Николаю, мужу Андрею. Люблю вас очень. Трунина Виола, город Омск. Здравствуйте. Хочу передать огромный пламенный привет своей любимой супруге, Аленчику. Люблю ее сильно на протяжении всей супружеской жизни. Как прекрасно. Все для нее и все ради нее, написал Сергей из Крыма, мраморная. С днем рождения, папу Александра Черкасова, будь самым счастливым, мы тебя любим, твоя семья. Далее, любимого мужа Козырева Романа, поздравляю с днем рождения, здоровья и хорошего настроения. Тебя очень люблю, будь счастлив. Привет деткам Ярославу и Мирославе от Виктории. Всем доброго солнечного сентябрьского дня. Привет, любимое радио. Хочу передать привет своему мужу Сергуше. Собираемся прогуляться в парке. А еще передаю привет своему братику и его семье в город Михайловку Волгоградской области. Написала Наталья из Рязани. Ну и все на этом. Филичита с нами прощается. До завтра. Я, Тимур Скалов, жду вас в новом часе.

0: А туа, что в переводе означает «за тебя», «за вас», «для вас», дорогие дамы. Джо Дассен на Ретро FM, сегодня подражаемым французским шармом, который так самобытен и любим всеми нами. Ну а сама песня, как мне кажется, идеально влилась в атмосферу выходных, стала прекрасным саундтреком к этой пока еще уютной и не дождливой осени. А вот что там творится в облаках, и когда они разразятся сезоном дождей, какие бывают в Камбодже, к примеру, нам же через пару минут поведают и расскажут Ким Вайлд и Валерий Сюткин. 15:20 столица, Тимур Скалов у микрофона, до 19 буду говорить вам привет.
1: Реклама.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 656 837.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Алло, теща, привет. Как кто?
8: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
11: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.

0: Because You Are Young. Песня про участника программы «Дорогие гости», который придет завтра в эфир. Вечно молодой актер, юморист, комик, телеведущий Сергей Гореликов будет отвечать на ваши вопросы. И если ответит неправильно, то у вас есть шанс получить его деньги. Заманчиво, согласитесь. Подробности читайте на сайте retrofm.ru, там же оставляйте свои вопросы. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 часов по Москве. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Не пропустите, будет, как всегда, интересно.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: Каскадеры, каскадеры. Всем, кто любит риск, адреналин посвящается. Но, честно говоря, друзья, в субботу, в самый разгар выходного дня, ну, вот вообще не хочется совершать какие-либо трюки. Даже не то, что трюки. Какие-либо резкие движения. Хочется просто отдыхать и душой, и телом. Расслабляться, как говорится, под хорошую музыку, которая звучит 24/7 на волнах Ретро-ФМ. Этим и займемся в ближайшие часы. Впереди Сандра и группа The Platters. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую. Отдыхаю очень лениво. И приятно отдыхаю вместе с вами.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Одних любовь пьянит, других спаивает, ну а третьих спасает в тот самый момент, когда мир вокруг рушится. Примерно таков вольный перевод песни «Miracle of Love» от группы «Eurythmics». Чудесный хит, украсивший и чуть было не усыпивший нас в разгар выходного дня. Но даже если вы немного задремали, друзья, ничего страшного в этом нет. На то нам выходные даны. Чтобы спать, есть, гулять, отдыхать и желательно все это делать под лучшую музыку от Retro FM. У нас для любого вида отдыха найдется соответствующая музыка. Крис Норман и Айда Видищева уже скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую и отдыхаю вместе с вами.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: В эфире новости.
12: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
13: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
17: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
18: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Hunters of the Night, это Крис Норман. Напоминает, чтобы вы сегодня не строили планы на вечер, потому что мы уже все за вас придумали. С 21 до полуночи сегодня, как и всегда, зажигаем на вечеринке Retro FM под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. Так что приглашаю всех. Будет жарко и горячо, по-другому, собственно, у нас и не бывает. Ну а в ближайшие 10 минут зажжем вместе со Scorpions, дуэтом Modern Talking и Андреем Державиным.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
3: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
4: Ретро-ФМ.

0: You and I. Вы, я и лучшая музыка. Все, что нужно для прекрасного выходного дня. Добавим еще легенд, и будет вообще хорошо. Мадонна и Лев Лещенко. Поставлю точку в этом музыкальном часе. 16:50 в столице. Всем классной субботы.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
12: 12+.
13: RetroFM.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Багама. Багама мама. Песня про жительницу Багамских островов. Кстати, любимого места тех самых пиратов Карибского моря, которым ром заменял деньги и которые стали прототипом всемирно известного фильма с Джонни Деппом в главной роли. Далее на Retro FM человек, который вообще не употребляет алкоголь, и благодаря этому выглядит как 20-летний мальчик. Я думаю, что все уже догадались, что речь идет о Дмитрии Маликове.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена.
2: Реклама.
6: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 619 656 837.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Напомню, что в переводе с итальянского «пупо» означает «малыш». Я недавно узнал, что у этого певца две жены, представляете? И он считает это абсолютно нормальным, потому что одной женщины ему оказалось недостаточно. А вот тебе и пупо, а вот тебе и малыш. Ну, хотя, если можете позволить, то почему бы нет? Тут бы одну прокормить, скажут сейчас многие мужчины. Аэросмит продолжит эфир. Крейзи послушаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.
3: Вечеринка.
4: Реклама.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... батарейка.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: попробовал сейчас за эфиром изобразить Владимира Преснякова, ну, в плане голоса. Ужасно получилось. Вот поэтому радиоведущим все же лучше не подпевать песням в эфире. Лучше заниматься своим непосредственным делом и говорить. Ну, а эта песня уносит нас в ту самую сказочную страну у моря и посвящается она всем, кто, возможно, сегодня отправляется в отпуск. Мы же с вами отправляемся далее. Впереди у нас UB40 и команда ABBA.
1: Реклама.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Вулеву Дансе. Дансе сегодня будем делать с 21 до полуночи на вечеринке Ретро ФМ. Ну а пока разминаемся, и следующая композиция идеально для этого подходит. Супер турбо гидро мега ультра разрывной трек от румынской красотки Александра Стен, мистер Sexo Beat, здесь уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Modern Talking на Retro FM. Do you wanna take me tonight? Называется работа. Если вдруг, друзья, вам нечем будет заняться ночью и спать не захочется, то можете придумать вопрос для нового участника шоу «Дорогие гости», актера, юмориста, комика, телеведущего Сергея Гореликова, и отправить этот вопрос на сайт retrofm.ru. Если Сергей на ваш вопрос не ответит или ответит неправильно, то вы заработаете деньги. Подробности все там же на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 по Москве. Шоу «Дорогие гости» здесь, на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 9 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
4: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
1: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в «СК-10», пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в «СК-10». Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК «СК-10» номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: красиво и энергично танцуя, скажем так, завершаю свой эфир. И прощаюсь до завтра. Напоследок поставлю вам еще Альбана и Рамино Пауэр и Татьяну Анциферову с песней из фильма «Ищу тебя». Тимур Соколов был с вами. А ровно в 7 здесь Илья Глебов. Ему и вам классного вечера. Пока.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 год СССР.

0: шоу «Глория Гейнер» предлагает никогда не говорить друг другу «прощай». Ну, действительно, прощаться совершенно не время, потому что 19 в столице, вечер в самом разгаре, субботний вечер в самом разгаре под музыку «Ретро FM». Продолжим Жорж Майкл от Таваны А-студио. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? С понедельника в 9:45 на Ретро FM. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.

0: Ну что, твердые орешки, предлагается временно сменить твердость на милость. И про любовь хоть что-нибудь выдать этакое. Объясняемся в чувствах друг другу под любимые темы на Red FM через пару минут. Дизарлис, оркестр Поля Моря.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай.

0: Что ж, если вы как раз собирались что-то такое эдакое начать, то вот, пожалуйста, обратный отсчет группа «Европа» изобразила нам. Ну, там, к примеру, вы весь день собирались отметить Всероссийский день бега и отбежать, наконец, от уютного дивана подальше. А дальше на Ретро-ФМ Electric Light Orchestra, Аида Ведищева и Шакира. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
2: Реклама.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Клайд Оркестра, август 1981 года и выдающийся альбом «Time», ну и совершенно космическая арт-рок-баллада про билет до Луны на ретро-ФМ. Через пару минут «Dire Straits», Патрисия Касс, Виктор Салтыков, 20:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Ретро-ФМ.

0: Марк Нопфлер прям гипнотизирует всегда этой песней, а еще Майк Брекер на саксе в конце тут. Но ничего, из гипноза мы выскочим легко, запросто и быстро. В 9.00, как всегда, на Ретро-ФМ вечеринка. Ретро-ФМ – лучшие танцевальные хиты в супермиксе. Готовимся, друзья. Ну а прям через 3 минуты Джордж Харрисон и Валерий Золотухин.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Ретро-ФМ.
4: Наш сайт retrofm.ru.
3: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Теперь все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мертв.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Группа «Стрелки» и кто-то, кто бросил. Девчонок несколько, и у всех к этому кому-то претензия. Ну, негодяй, да и только. 21.20 в столице. Предлагаю этот неприятный случай затанцевать. Танцуем под любимую музыку на вечеринке «Ретро FM».
1: Реклама.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Половецкий, заманчивое предложение после полуночи что-нибудь эдакое устроить. У меня встречное предложение до полуночи тоже что-нибудь эдакое устроить. Собственно, то, чем мы уже занимаемся. Танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро FM 21:35 в Москве.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Привет, Энрике Иглесиас, что означает «танцуем мы, танцуем мы». Собственно говоря, да, так и есть. 21.50 в столице, и это первый час нашей субботней вечеринки РТФМ. Совсем скоро, через пару минут, у нас будет Сабрина, Лида Гутин, в общем, хоп, хей, ла-ла-лей, да и только.

Кто это у нас тут говорит? Так называется суперхит доктора Албана. Ну и не без певицы Наны Хедин. Это все дело, как вы слышите, обошлось. 1994 год. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов.

No excuse, no alibi.

0: Не знаю, отмечали ли вы сегодня Всероссийский день бега. Куда-нибудь носились туда-сюда по Тверской и Неглинной. Быть может, если чуть-чуть не добегали, можно это дело дотанцевать. Мне так кажется, 22:36 в столице, суббота и лучшая танцевальная музыка на вечеринке Retro FM для вас.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Retro FM.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
4: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 9 дней. Самые легкие деньги на Retro FM Ростов-на-Дону. Уже скоро.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: понятно, хаоса, понимаете, подоспели 22.50 в столице. Совершенно разнообразная, но танцевальная музыка у нас с вами на субботней вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: самый мармеладный хит на свете. 23.20 в столице. Это Катя Лель. Продолжение нашей с вами субботней вечеринки Red FM. Только лучшие танцевальные хиты для вас. Тут у нас через пару минут будут Игорь Николаев и Pet Shop Boys. И еще много-много разного танцевального. Меня зовут Илья Глебов. Всем джага-джага.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Европейского альянса, так называется первый альбом группы Zodiac, 1980 год. Это композиция, которая называется Pacific, более поздняя версия, так сказать, утяжеленная слегка. Супер танцевальные хиты для вас на субботней вечеринке Red FM. Через пару минут руки вверх, мистер президент и Pure, вот так, 23.35 становится.

0: все из-за тебя. Нина Герхард, или попросту Нина, и образцовый хит середины 90-х в продолжении субботней вечеринки Ретро-ФМ. Через пару минут у нас будут Татьяна Овсиенко, Аля Карт, меня зовут Илья Глебов, а в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. И будьте здоровы!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Команда АБ, как бы назвала всего три буквы, СОС, но слово уже читается, назову это слово целиком, это воскресенье. Ну, уже как 20 минут в столице, продолжаем отдыхать, пока отдыхается, или продолжаем делать все, что делается, скажу так. Эдди Хантингтон и Лайнел Ричи, как минимум, далее нас музыкально поддержат на Ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы, всем салют.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Что не сей, что не говори, но луна сегодня как-то выглядит ярче. Весьма симпатичная, взошла над Россией. Видно, ее будет всю ночь. Называется она урожайная или кукурузная. Все из-за традиции коренных народов Северной Америки, у которых этот период, сентябрьское полнолуние, совпадало со сбором урожая кукурузы. Отсюда название. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметятся Патрисия Касс и Итай.

Что точно нет, так это нет ни дня без праздника, какого-то праздничного события. Сегодня 27 сентября, к примеру, отмечается День Дружбана. В принципе, знаете, кого поздравить. И определенно знаете тех, кто впереди на Ретро-ФМ. Это Бонни М. Услышим их до финала этого часа. В столице 0 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Жизнь продолжается. Продолжаем отдыхать, отсваивать эти выходные вместе. Музыкально отлично на Retro FM. Скоро к нам потянутся, заглянут Modern Talking и Майкл Джексон. В столице час 20.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На Retro FM Modern Talking. И даже на первый взгляд странно, что основной творческий двигатель этого дуэта Дитер Болин, артист из разряда «все сам», сам напишу, все сделаю, исполню, мог когда-то делегировать, доверить написание песни другому. Просто эту причисляют к творчеству Стива Бенсона. И многие знают, что это псевдоним Дитера Болина. Так что не изменял он себе. Столица, час 34. На Retro FM скоро услышим Криса Нормана и комбинации.
1: Вечеринка Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
1: Слушайте Retro FM Ростов-на-Дону, и любимые песни принесут вам легкие деньги. Скоро. Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

какой-то степени недостаточно зацелованная команда Sixpence, Нонда Ричарда на Ретро FM. Кто-то говорил, лучше поцелуй воздушный, чем красивый, но бездушный. В столице 1:49. Несколько минут ожидания. Услышим Gypsy Kings и Юрия Антонова. Они впереди.

0: Ринг-ринг. Это прилетело оповещение, что с 1 октября в России значительно вырастут в цене импортные витамины и БАДы. Особенно подорожание затронет магний, кальций, витамин С и другие популярные добавки от производителей из США и стран Европы. Такие новости с любимым, что ли, словом «подорожало». Любимым, в кавычках, конечно. В столице 2 часа 20 минут. Из наших стабильно дорогих любимых артистов на Retro FM впереди Sound Circle и команда Джай.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

Несмотря на энергичность, все же сыро, серо, что в этой истории, ребята, из Silent Circle. На Retro FM не все всегда идет и получается, как хотелось бы. Мы же с вами, что стараючи, музыкально не скучно, не уныло, как не томно, отдыхаем вместе. В столице 2 часа 35 минут. Скоро услышим на Retro FM, Blue System и Корону.

некоторых странах некоторые личности весьма умело находят приключения или устраивают их, становятся их инициаторами. Посмотрел новость, что в Китае экстремал прошел по канату над бушующей рекой. Там сильный ветер, бешеные потоки реки, тонкий канат постоянно раскачивался из стороны в сторону, но все прошло удачно. Экстремал преодолел путь хладнокровно до конца. Вот ведь кому заняться нечем. В столице 2 часа 49 минут на Ретро-ФМ. На подходе мы вот...

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.